0: Берлин очень красивый город. Очень красивый город.
1: I've only been here one day, but it's very interesting. Good morning.

мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного всеединства существа бесконечно вечное. Куда ни посмотри, хоть глубь бесконечно малая, хоть ввысь бесконечно большое, понимаешь? А ты мне опять со своими там это, иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь. И

До свидания, друг мой, до свидания. Nun leb wohl, auf Wiedersehen, mach's gut. До свидания, друг мой, до свидания. Unsere Sache, Freund, steht gut.

До свидания, друг мой, до свидания. Ну, leb wohl, auf Wiedersehen, mach's gut. До свидания, друг мой, до свидания. Unsere Sache, Freund, steht gut.